0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашточкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм. It was fascinating.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В 2027 году на базе детской филармонии Челябинска появится сразу два новых коллектива – оркестр русских народных инструментов и детский духовой оркестр. Об этом на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время выступления глава региона сделал упор на уникальную для страны детскую филармонию, которая воспитывает юные таланты. Здесь есть дублеры практически всех коллективов взрослой филармонии. Также губернатор отметил, что сегодня на Южном Урале работает более 120 детских музыкальных школ и школ искусств, 5 профильных колледжей, 3 вуза и учебно-методический центр. Более 2000 южноуральцев проголосовали за подключение сел к интернету. В топ-3 лидеров по числу голосов вошли поселок Березово Красноармейского округа, поселок Грознецкий-Еткальского округа и поселок Восточный Уйского округа. Напомню, Минцифры России продолжает опрос по выбору деревень, сел и поселков с числом жителей от 100 до 1000 человек, которые подключают к мобильному интернету в 2027 году. Отдать голос можно до 8 ноября. Всего по стране в опросе приняли участие более 32 тысяч россиян. Федерация баскетбола Челябинской области наградит сильнейших тренеров, спортсменов, судей, менеджеров, руководителей школ, активистов и родителей, которые развивают и популяризируют этот вид спорта на региональном и всероссийском уровнях. Церемония вручения 4-й региональной общественной премии «Высота» пройдет в Челябинске 26 сентября. В этом году 70 человек в 16 номинациях. Почетным гостем станет Валерий Тихоненко, легенда мирового баскетбола, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майкл Джексон, Remember the Time на Радио 100. Ну что ж, друзья, время просыпаться. Пятница настала, сегодня последний рывок, чтобы завершить все свои дела и наконец-то отдохнуть. Но не будем забегать вперед, у нас впереди целый день, проведем его продуктивно. Впрочем, не будем сильно напрягаться, наоборот, уделим побольше внимания прослушиванию музыки, совместим приятное с полезным. Я, Ольдеева, желаю вам отличного дня в мировом бестселлере. Послушаем Бобби Макферрина «Don't Worry, Be Happy», а в Кавервилле сейчас Ники Оушен «Earned It».
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Осенний джаз на радио 100.
1: Autumn in New York,

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Про то, что новый день хорошо бы начинать с любимой музыки. Ну что, друзья, встаем с нужной ноги и настраиваемся на отличную пятницу. Сейчас Чарли Пут в нашем эфире с композицией Attention.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в удивительную Кению, ведь это настоящий центр мира. Страна находится практически на экваторе. Кроме того, считается, что именно отсюда пошла человеческая цивилизация. Первый Homo sapiens родился на ее пестрых просторах. Именно поэтому главная достопримечательность Кении – дикая природа и национальные парки. Можно отправиться на сафари на джипах, увидеть редких африканских животных в естественных условиях и сделать с ними фото, ведь в стране обитает так называемая «большая африканская пятерка» – слон, лев, леопард, буйвол и носорог. Кстати, само слово «сафари» на суахили означает «путешествие». Также при желании можно полетать над парками на воздушном шаре и понаблюдать за дикими животными с высоты птичьего полета. Еще Кения – отличное направление для пляжного отдыха. Мягкий климат, Индийский океан бирюзового цвета, белоснежный песок привлекают множество туристов. Также популярен здесь и дайвинг. Лучшее время для погружения – период с января по март. Вода теплая, спокойная и чистая. Есть в стране и другие достопримечательности. Например, в столице Найроби находится часовая башня со шпилем высотой 140 метров. Это одно из высочайших сооружений Африки. Говорят, если постоять возле эффектного здания, можно зарядиться энергией, силой и мудростью. Также в городе множество музеев. Национальный знаменит макетами динозавров в натуральную величину и останками растений и животных исчезающих.

0: исчезнувших с лица земли сотни лет назад. Кенийская кухня – своеобразный микс из африканских, индийских и европейских кулинарных достижений. Кроме говядины и свинины, которые здесь традиционно дороги, широко используют мясо диких животных и птиц. Почти ко всем блюдам подают мукимо – популярный гарнир из картофельного пюре, кукурузы, гороха и шпината. Из сладкого очень популярны кокосовое миндальное печенье и конфеты из семян баобаба, покрытые сиропом из красного сахара. Отдых в Кении – это экзотика во всех смыслах. Поэтому это выбор прежде всего тех, кто уже попутешествовал по миру и ждет новых впечатлений и открытий, и Кения с удовольствием их дает.
1: Рандеву на Радио 100.

0: Сантана и Роб Томас. Композиция называется «Smooth». Челябинске почти 8 утра. Далее рубрика «Люкс Тайм», в которой Габриэль Андерс прозвучит «Огонь любви». А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе. Подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области в первом чтении приняли законопроект о развитии ответственного ведения бизнеса. Его инициировал губернатор Алексей Текслер. Документ предполагает создание регионального реестра добросовестных компаний со статусом «ответственные» на основе ЭКГ рейтинга «Экология, кадры, государство». Критерии статуса еще предстоит утвердить. Компании, попавшие в реестр, смогут рассчитывать на меры поддержки. Консультации, содействие в участии в выставках и конференциях, публикации аналитических материалов. При принятии в трех чтениях он вступит в силу с 1 января 2027 года. Госавтоинспекция Челябинска усиливает контроль за водителями мототранспорта из-за роста числа аварий. С 14 по 24 сентября в городе зарегистрировано 15 ДТП с участием мототранспорта. 3 байкера погибли на месте, 6 человек получили ранения, сообщила пресс-служба ведомства. Запланированы дополнительные рейды и специальные мероприятия по выявлению нарушителей. Особое внимание будет уделено ночным гонкам и вождению в нетрезвом виде. На телеканале ОТВ покажут премьеру вертикального сериала «Женя плюс Женя», снятого в Челябинске. Это первый проект такого формата на телевидении. История о подростках-курьерах, их дружбе, проблемах и взрослении. Съемки прошли в узнаваемых локациях города. В проекте участвовали челябинские музыканты, региональные бренды и более 100 жителей города и области, в том числе в массовых сценах. Среди актеров – Михаил Пальцеймак, Арсен Карапетян, Максим Белопухов. Премьера состоится 26 сентября в 19:30, повтор серии 27 сентября в 13 часов. Сериал также можно будет посмотреть на сайте 1obol.tv. Информационный партнер проекта – медиахолдинг «Первый областной». О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Почему все вкусное вредное?
2: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась?
3: Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
1: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
7: Somewhere, somehow.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

Джош Гробан и Лесли Одом, младший, «Shape of My Heart». Это был кавер на песню Стинга. Напоминаю, что разные интерпретации известных композиций, каверы, вы можете слушать на радио 100 в начале каждого часа. Увлекательная рубрика. Выбираем разные оригинальные варианты, возможно, те, которые вы никогда до этого не слышали. Обратите внимание. Теперь продолжим наш музыкальный эфир. В мировом бестселлере «Urge Overkill» прозвучит «Girl, You'll Be a Woman Soon». А прямо сейчас Лара Фабиан с композицией

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автор искупления Иэн МакЮэн выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Сиквел «Горничной» Синди Суини выйдет в российский прокат. Британский писатель Иэн МакЮэн, автор романов «Искупление Амстердам», выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Об этом написал The Independent. Он опубликует сборник публицистических эссе и речей под названием «Между книгами». Издание выпустят 25 мая 2027 года. В него войдут как уже известные тексты, так и ранее не выходившие материалы. СМИ отмечают, что сборник охватывает диапазон творчества МакЮэна от интимных личных воспоминаний до смелых интеллектуальных поисков. Главный редактор издательства «Кноп» Джордан Павли написала книгу как интимную запись великого ума, борющегося с контурами собственной жизни и всеми темами и вопросами, которые питают его шедевры. Природа правды и любви, человеческий голод по смыслу и знанию, тайны души. МакЮэн ранее уже выпускал нон-фикшн работу, но она была небольшой. В 2019 году у писателя вышла научно-популярная книга «Наука». Автор признался, что его новый сборник начался как разрозненная мешанина текстов и превратился в эмоциональное и интеллектуальное путешествие. Предыдущая книга МакЮэна «Что мы знаем» вышла в 2025 году. Она описывалась как научная фантастика без науки и переносила читателя на век вперед в частично затопленную Великобританию. «Вольга» выпустит в российских кинотеатрах вторую часть фильма «Горничная». Российская премьера намечена на 16 декабря 2027 года, одновременно со стартом международного проката. Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет. В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях, и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой. Режиссером второй части «Горничной» выступает Пол Фиг. За сценарий он отвечает вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. Вместе с Суини в каст вошли Кирстен Данст и Микеле Мароне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленнер не примут участия в продолжении.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Севенсон Фанда на Радио 100. Почти 9 утра в южно-уральской столице. В рубрике «Люк» ставим Кэти Милуа прозвучит «It's only pain», а сразу после в эфир выйдут мировые новости.
1: «Люкс тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс тайм».
5: It's only

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. В Ульяновске при отражении атаки беспилотников повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать массированную атаку. На месте работают оперативные и экстренные службы. Сообщается об атаке беспилотников и в Пермском крае. Губернатор Дмитрий Махонин рассказал о налете на промышленный объект. По предварительным данным, никто не пострадал. Россельхознадзор пока не обнаружил связь между введением вакцины Multifil и смертью кошек. Жалобу на гибель животного от препарата ведомство получило в середине сентября. По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарственного препарата и возникновением неблагоприятной реакции на данный момент не установлена, говорится в пресс-релизе ведомства, пишет РИА Новости. Сколько всего ведомство получило обращений, не уточняется. Мошенники накануне Дня Учителя рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам. Об этом сообщила агентству ТАСС эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью искусственного интеллекта создаются реалистичные фото и чат-боты консультантов. 24 сентября в возрасте 88 лет скончалась французская актриса и певица Марина Влади. Артистка родилась во Франции в семье русских эмигрантов. Влади сделала международную карьеру, снявшись в десятках фильмов за свою жизнь. Она была женой советского актера и поэта Владимира Высоцкого. Их брак длился до смерти Высоцкого в 1980 году. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
6: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Алиша Кис, A Woman's Worth на волне 100. В Челябинске 9 часов 22 минуты. Продолжаем наш музыкальный эфир. Ну что, друзья, пятница долгожданная настала. Напоминаю, что сегодня у нас в эфире будет звучать афиша выходного дня. Ее для вас готовит Софья Дегтярева. Поэтому, если еще нет никаких планов на уикенд, обязательно афишу послушайте. Соня выбирает для вас самые интересные мероприятия, а вам остается только на них сходить. Но не будем забегать вперед, пока еще только утро. Утро. Продолжаем слушать музыку. У нас сейчас рубрика «Мировой бестселлер» в эфире, а в ней дуэт Билл Хейли и The Comets «Rock Around the Clock».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Трек «All the Things She Said» группы «Тату» набрал 1 000 000 000 прослушиваний на Spotify. Фильм Луки Гуаданьина об OpenAI с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат. Песня «All the Things She Said» группы «Тату» преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Из российских исполнителей до этого 1 000 000 000 набирали лишь «One Heart» и «Райденши» с треком «Snowfall». Новый всплеск популярности «All the Things She Said» пережила благодаря сериалу «Жаркое соперничество», в саундтрек которого она вошла. Канадская многосерийная драма рассказывает о двух молодых и одаренных хоккеистах НХЛ – россиянине Илье Розанове и канадце Шейне Холландере. В центре истории оказываются их спортивные амбиции и запутанные взаимоотношения. По данным Spotify, после выхода сериала количество новых слушателей песни выросло на 200%, причем 60% из них зумеры. Ремикс «All the Things She Said» от Harrison прибавил 139 000% прослушиваний за 2 недели. «All the Things She Said» — англоязычная версия песни «Я сошла с ума». Трек появился на 1-м англоязычном альбоме «Тату» в 2002 году. «Вольга» выпустит в российский прокат фильм «Artificial» Луки Гуаданьина. Согласно соцсетям дистрибьютора, картина появится в российских кинотеатрах зимой 2027 года. «Кинопоиск» пишет, что релиз запланирован на январь. В российском прокате фильм будут показывать под названием «Искусственный интеллект». Картина рассказывает о кризисе в OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров внезапно уволил гендиректора компании Сэма Альтмана. В принятии решения участвовал сооснователь и главный ученый OpenAI Илья Суцкевер, который позднее заявил, что сожалеет об этом. После протестов сотрудников Альтман вернулся на свой пост. Альтмана в фильме сыграл Эндрю Гарфилд, а Суцкевера — Юра Борисов. С ними на экране появятся Федор Федотов, Моника Барбара, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Николас Гамильтон и другие. Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину». Мировая кинопремьера искусственного интеллекта состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Зарубежный прокат стартует в конце 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Эд Ширан, Bad Habits на радио Восток, 9:46. Ну что, друзья, есть плохие привычки, Bad Habits, а есть хорошие привычки. И одна из них — это настраиваться на волну 100% комфорта каждый день. Ну что же, как говорят ученые, нужно около месяца, чтобы новая привычка закрепилась и стала обычным вашим действием. Поэтому, друзья, слушаем радио 100, если только начали это делать, делайте это почаще. Ну, а мы продолжаем слушать музыку. Адель, скоро у нас прозвучит Rolling in the Deep, а прямо сейчас Liberty X, Holding on for you.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Во время форума объединенных культур правительства Челябинской области и Государственная Третьяковская галерея подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на расширение культурных связей между Москвой и Южным Уралом, а также обеспечение широкого доступа жителей региона к выдающимся памятникам русской культуры и искусства, передает Первое областное информагентство. Ожидается, что соглашение позволит не только привозить в регион выставки собрания Третьяковки, но и развивать систему повышения квалификации для сотрудников южноуральских музеев. В Челябинске идет обновление коммунальной инфраструктуры в рамках программы губернатора Алексея Текслера «Большой ремонт 74». Ход работ проверили глава города Алексей Ложкин и заместитель председателя правительства, министр ЖКХ региона Юрий Подшивалов. Один из ключевых объектов сети водоснабжения на улице Тухачевского. Этот участок связывает Ленинский и Советский районы и обеспечивает водой более 97 тысяч горожан. Капремонт ведет подрядчик МУП ПУВВ. Специалисты применяют современную технологию, сваривают стальные пластиковые трубы без крепежей, формируя монолитное неразрывное соединение. Это существенно повышает надежность водовода и снижает риски аварий. Аграрии Челябинской области спешат завершить уборку урожая до октябрьской непогоды. Некоторые муниципалитеты уже полностью закончили работы. Лидером стал Варнинский округ. Близко к финишу находятся Кизильский, Агаповский, Увельский и Брединский округа. Всего в регионе обмолочено 84% площади зерновых и зернобобовых культур. Убрано 52% картофельных посадок, 45% посевов овощей открытого грунта, а также 23% площадей масличных культур. Намолочено 120 тысяч тонн масла семян. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Бастани и Валерия Стойко, Wild and Secret на волне 100. Челябинске 10 часов и 20 минут. Сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер» будет в эфире. Чем она мне нравится? Так это тем, что про каждую песню можно рассказать много интересного. Композиция, которая прозвучит у нас в этом часе, не исключение. Будем слушать Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel». Песня эта появилась в 1956 году и, кстати говоря, считается стандартом рок-н-ролла. Позже ее перепоют Боб Дилан и Джим Хендрикс, а также множество других культовых личностей. Композиция эта появилась после того, как одна из сонграйтеров Элвиса Пресли, школьная учительница Мэй Боррен Экстон, пришла к знакомому музыканту и рассказала историю из газеты. В этой истории говорилось о мужчине, который выбросился из окна отеля из-за неразделенной любви и оставил после себя записку с единственной фразой «I walk a lonely street» – «Я брел по одинокой улице». Позже эта фраза станет одной из строчек «Heartbreak Hotel», будет написан текст. Элвис Пресли эту композицию исполнит. Изначально не очень она понравилась продюсерам, но затем ее оценили поклонники. «Heartbreak Hotel» сначала занимал 68-ю строчку в чарте Billboard, через 2 месяца возглавлял этот хит-парад, а уже через несколько месяцев сингл был продан миллионным тиражом и стал первой золотой записью в карьере будущего короля рок-н-ролла. Ну что, друзья, все рассказала, теперь давайте будем слушать.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автор искупления Иэн МакЮэн выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Сиквел «Горничной» Синди Суини выйдет в российский прокат. Британский писатель Иэн МакЮэн, автор романов «Искупление Амстердам», выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Об этом написал The Independent. Он опубликует сборник публицистических эссе и речей под названием «Между книгами». Издание выпустят 25 мая 2027 года. В него войдут как уже известные тексты, так и ранее не выходившие материалы. СМИ отмечают, что сборник охватывает диапазон творчества МакЮэна от интимных личных воспоминаний до смелых интеллектуальных поисков. Главный редактор издательства Knopf Джордан Павли написала книгу как интимную запись великого ума, борющегося с контурами собственной жизни и всеми темами и вопросами, которые питают его шедевры. Природа правды и любви, человеческий голод по смыслу и знанию, тайны души. МакЮэн ранее уже выпускал нон-фикшн работу, но она была небольшой. В 2019 году у писателя вышла научно-популярная книга «Наука». Автор признался, что его новый сборник начался как разрозненная мешанина текстов и превратился в эмоциональное и интеллектуальное путешествие. Предыдущая книга МакЮэна «Что мы знаем» вышла в 2025 году. Она описывалась как научная фантастика без науки и переносила читателя на век вперед в частично затопленную Великобританию. «Вольга» выпустит в российских кинотеатрах вторую часть фильма «Горничная». Российская премьера намечена на 16 декабря 2027 года, одновременно со стартом международного проката. Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет. В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях, и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой. Режиссером второй части «Горничной» выступает Пол Фиг. За сценарий он отвечает вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. Вместе с Суини в каст вошли Кирстен Данст и Микеле Мароне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленнер не примут участие в продолжении.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Лара Фабиан, «Жетем» на Радио Стон. Что ж, друзья, композиция о любви — это особенное украшение нашего эфира. Челябинске 10:34. С вами сегодня я, Оля Диева. Напоминаю, в следующем году Челябинск официально примет статус культурной столицы России. И чтобы мы могли осуществить все культурные начинания, в том числе важны и инициативы жителей нашего города. И сегодня узнаем о том, как превратить смелую задумку в официальный пункт программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Об этом пойдет речь в рубрике «Культурный код» через несколько минут. К нашему главному редактору Кристине Вовченко сегодня в гости придет специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программ «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Все в подробности в 10:45. Ну а сейчас музыка. В рубрике «Осенний джаз» Чет Бейкер «The Thrill Is Gone».
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В 2027 году Челябинск официально примерит статус культурной столицы России. И то, каким именно увидит наш город гости и запомнит сами челябинцы, зависит не только

0: Киев, Николай Цицкоридзе, Евгений Миронов и Алексей Рубин. Какова вот миссия конкретно этих людей? И это только медийное представительство на федеральном уровне? Или все-таки мы увидим какие-то новые творческие продукты с участием?
1: Вообще, я хочу сказать первое, что я, наверное, не побоюсь этого слова, что эти амбассадоры, эти люди являются друзьями нашей области Челябинской. Это люди, которые с года в год приезжают к нам со своими проектами, со своими мероприятиями. То я считаю, что эти проекты действительно полюбились уже и жителям, и гостям нашей области. Я вот, например, там, даже если привести пример с Олега Митяева, да, это всем известное культурное событие «Ильменский фестиваль», премия «Светлое прошлое». Валерий Гергиев и Денис Мацуев каждый год приезжают на площадку филармонии, дают какие-то интересные свои концерты. Про Николая Цицкоридзе, вот он уже второй год приезжает и сотрудничает с Театром оперы и балета, что тоже для нас очень ценно и важно. А по поводу 2027 года, мы сейчас все равно в стадии разработки каких-то проектов, мы думаем про новые направления, и я думаю, что эти люди все равно к нам, наши амбассадоры, приедут и принесут что-то новое и ценное для нашей области.
0: Будем обязательно ждать. Но помимо амбассадоров культурной столицы есть еще статус резидента. И данный статус уже получили бренд «Ботаника», компания «Бизнес-медиа», компания «WeGood». Расскажите, пожалуйста, о ценности вклада данных резидентов.
1: Давайте, наверное, начну с «Ботаники». «Ботаника», мне кажется, сделали уникальную историю. Они придумали вкус культурной столицы. Также они сделали брендированную продукцию своих баночек. Она сейчас тоже в продаже. Знаю, они нам очень сильно помогают. То есть на все наши знаковые события предоставляют эту продукцию. Мне кажется, я повторюсь, эта история очень интересная и классная. Впервые появился, да, вкус именно культурной столицы, это появилось в нашей области. А также про компанию «Бизнес-медиа» хочу сказать. Благодаря им на сегодняшний день на медиаэкранах в Челябинске мы рекламируем не только афишу, да, и события культурной столицы, но и все равно жители узнают больше о культурной столице. Про «WeGood» я хочу сказать, что они разработали футболки, худи с символикой «Челябинск – культурная столица». И здесь очень важно, что это, знаете, выходит за пределы как бы афиши мероприятия, а больше делается, знаете, для жителей все равно нашего города и региона. И хочу сказать большое спасибо, что они проявляют инициативу, действительно работают с нами, сотрудничают. И мне кажется, вообще главная ценность резидентства – это такое, знаете, взаимное сотрудничество, где мы друг друга слышим и делаем какие-то такие интересные проекты.
0: Конечно же, хочется спросить, как получить этот статус культурной столицы? Угу. Что необходимо сделать, чтобы...
1: Смотрите, мы с коллегами разработали положение по резидентству. В этом положении у нас есть заявка, то есть все желающие к нам обращаются, мы высылаем это положение, они его изучают, заполняют заявку. Если все-таки правильные ценности, хорошая репутация, классные идеи, то экспертный совет смотрит и принимает решение, давать ли такой статус компании или организации, или человеку, как вот резидент культурной столицы 2027.
0: Это можно сделать на сайте Министерства культуры?
1: Да, у нас, да, на сайте Министерства культуры Челябинской области есть вкладка «Челябинск – культурная столица». Там есть вкладка «Инициативы», указана рабочая почта, куда каждый желающий сможет написать какие-то свои идеи, проекты. Причем я хочу сказать о том, что не обязательно какие-то готовые проекты приносить. Можно просто прийти с идеей и вместе, да, подумать, поразмышлять, и мы уже даем какие-то там свои направления, помогаем в реализации каких-то проектов. То есть это, говорю, не обязательно должен быть готовый продукт какой-то или готовый проект.
0: Просто с идеей и уже подключается,
1: да,
0: министерство,
1: да,
0: с помощью.
1: Да. То есть мы понимаем, в каком направлении двигаться. Там, если это там архитектура, да, мы связываемся с Министерством архитектуры и строительства. Ну, то есть там, если Министерство спорта, то есть все равно мы работаем в области все вместе, да, со всеми министерствами, мы подключаем всех людей, которые вот отвечают за ту или иную деятельность.
0: А направление? То есть можно с любого направления?
1: Да, да. На самом деле, да, у многих есть такое ощущение, что резидент культурной столицы – это все-таки люди, которые связаны там с культурой, да. Только. Да. Это на самом деле нет, мы смотрим гораздо шире. Это может быть и бизнес, и образовательные организации, креативные индустрии, просто какие-то проекты, компании. Вот я сейчас приведу пример. К нам обращается там оптик-центр, которые тоже хотят быть резидентами. Да. То есть в целом, говорю, если у вас есть какие-то предложения, идеи, инициатива, мы только рады. Вот.
0: Да, главное, что мы подчеркиваем, что не обязательно быть связанным именно с культурной,
1: да,
0: деятельностью.
1: Да, все верно.
0: А что происходит после того, как организация становится резидентом? Предполагается, что эти проекты будут жить и развиваться после уже 2027 года, такой, угу, на будущее немножко.
1: Вот, вообще для нас резиденты, и там резидентство, да, это взаимное сотрудничество.

0: общества. И мы надеемся, что 31 декабря 2027 года это не закончится. После того, как организация становится резидентом, для нас как раз-таки начинается самое важное – это взаимное сотрудничество. И мы не хотим, чтобы резидентство было каким-то статусом или просто знаком на один год. Нам важно, чтобы это был конкретный проект или какая-то идея. И, конечно, мы хотим, чтобы это работало на результаты и в дальнейшем. И, конечно, нам очень хочется, чтобы проекты эти не заканчивались. Если проект будет успешным, востребованным, интересным, и он полюбится жителям и гостям нашей области, почему бы ему не жить дальше? Мне кажется, наоборот, это будет один из таких главных результатов программы, когда 27-й год пройдет, и останется не только воспоминание о большом культурном годе, останутся какие-то хорошие партнерства, новые традиции, которые продолжат развиваться в Челябинской области.
1: Замечательная идея. Виктория, давайте, наверное, еще раз скажем, если нас слушает компания или организация, которая думает, как же, где же это, как стать частью культурной столицы. Давайте еще раз обозначим.
0: Заявку можно подать на сайте Министерства культуры Челябинской области. Там есть отдельная вкладка «Челябинск. Культурная столица 2027». Вкладка «Инициатива». Есть рабочая почта. Туда вы можете отправлять свои заявки. Мы это все в ежедневном режиме отсматриваем, смотрим, отвечаем. И вот экспертным советом будем принимать эти заявки, договариваться о встречах, встречаться с компаниями, с организациями, просто с людьми, которые отправили нам свои инициативы, идеи и так далее.
1: И до какого числа нужно это сделать?
0: До 1 ноября 2026 года.
1: То есть времени осталось совсем немножко.
0: Да.
1: Здорово, очень интересная инициатива. Я думаю, что наш город еще больше расцветет. И спасибо вам большое за интервью.
0: Спасибо.
1: И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программы «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: «Культурный код» на «Радио 100».

0: Шона Твейн, That Don't Impress Me Much на Радио 100. Челябинске 11 утра. И в Монтан сейчас прозвучит. А новый час начнем с новостей о происходящем в мире. Вам расскажет Антон Образцов.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антона Брестцов. Здравствуйте. Электровоз и первый вагон пассажирского поезда номер 66 Москва-Тольятти повреждены в связи с внешним вмешательством. По предварительным данным, машинист получил травмы, сообщила Куйбышевская железная дорога. Пассажирский поезд не сошел с рельсов. Приостановлено движение на перегоне Рачейка-Балашейка. Задерживаются также два пассажирских поезда. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в мессенджере Макса об инциденте на железной дороге на территории Ульяновской области на границе с Самарской. По предварительным данным, среди пассажиров поезда никто не пострадал. Промышленная гражданская инфраструктура повреждена при массированной атаке беспилотников на Ульяновск. Об этом в канале Макс сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В результате налета пострадали 7 взрослых и 1 ребенок. 5 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные взрослые в легкой, ребенок в средней степени тяжести. Все медицинские службы из-за атаки перевели в режим повышенной готовности. Минфин России утвердил изменения программы льготного ипотечного кредитования. Семейная ипотека передает ТАСС ключевые изменения, дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья. Об этом говорится в материалах на сайте министерства. Изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября текущего года. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила ввести в России налоговый вычет до 50 тысяч рублей на свадебные расходы при первом заключении брака. Выплата будет единовременной, вычет охватит государственную пошлину за регистрацию брака, затраты на торжественную церемонию. Цель этой инициативы – снизить финансовую нагрузку на молодую семью, стимулировать официальную занятость и поощрить ответственный подход к браку. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте «Диатонику» на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45. А также в субботу в 16:45.
9: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: won't you stay? Джесси Уэя, Say You Love Me на Радио 100. Ну что ж, друзья, скажите, что вы любите музыку высшей пробы. Уверена, что это так и есть, иначе вы бы не находились здесь на волне стопроцентного комфорта. Отличный вкус, друзья. Продолжаем наслаждаться самыми лучшими композициями со всего мира. Я, Ольга Деева, желаю вам легкой пятницы. И пусть она побыстрее завершится, по крайней мере, рабочая ее часть. Впрочем, под музыку часы пролетают всегда незаметно. Луи Армстронг у нас будет звучать в рубрике «Мировой бестселлер» «They have all the time in the world». А в рубрике «Кавервиль» сейчас Бабина «Unforgiven».
1: Кавервиль на Радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Трек «All the Things She Said» группы «Тату» набрал 1 000 000 000 прослушиваний на Spotify. Фильм Луки Гуаданьина об OpenAI с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат. Песня «All the Things She Said» группы «Тату» преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Из российских исполнителей до этого 1 000 000 000 набирали лишь «One Heart» и «Raidenshi» с треком «Snowfall». Новый всплеск популярности «All the Things She Said» пережила благодаря сериалу «Жаркое соперничество», в саундтрек которого она вошла. Канадская многосерийная драма рассказывает о двух молодых и одаренных хоккеистах НХЛ – россиянине Илье Розанове и канадце Шейне Холландере. В центре истории оказываются их спортивные амбиции и запутанные взаимоотношения. По данным Spotify, после выхода сериала количество новых слушателей песни выросло на 200%, причем 60% из них зумеры. Ремикс «All the Things She Said» от Harrison прибавил 139 000% прослушиваний за 2 недели. «All the Things She Said» — англоязычная версия песни «Я сошла с ума». Трек появился на 1-м англоязычном альбоме «Тату» в 2002 году. «Вольга» выпустит в российский прокат фильм «Artificial» Луки Гуаданьина. Согласно соцсетям дистрибьютора, картина появится в российских кинотеатрах зимой 2027 года. «Кинопоиск» пишет, что релиз запланирован на январь. В российском прокате фильм будут показывать под названием «Искусственный интеллект». Картина рассказывает о кризисе в OpenAI в 2023 году. Тогда совет директоров внезапно уволил гендиректора компании Сэма Альтмана. В принятии решения участвовал сооснователь и главный ученый OpenAI Илья Суцкевер, который позднее заявил, что сожалеет об этом. После протестов сотрудников Альтман вернулся на свой пост. Альтмана в фильме сыграл Эндрю Гарфилд, а Суцкевера — Юра Борисов. С ними на экране появятся Федор Федотов, Моника Барбара, Джейсон Шварцман, Купер Хоффман, Николас Гамильтон и другие. Сценарий написал Саймон Рич, известный по ситкому «Мужчина ищет женщину». Мировая кинопремьера искусственного интеллекта состоится 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале. Зарубежный прокат стартует в конце 2026 года.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Mystic Diversions Валерий на радио Стол в Челябинске 11:42 на календаре 25 сентября, друзья, и сегодня Всемирный день мечты. Есть такой праздник. Цель этого праздника — вдохновлять людей мечтать, а самое главное — воплощать свои мечты в жизнь. Поэтому, друзья, давайте сейчас буквально на несколько секунд задумаемся. Во-первых, есть ли у нас мечта? А если вы точно знаете, что она есть, то как можно ее осуществить? Уверена, у вас все получится. Главное — план грамотный составить. А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. Backstreet Boys скоро у нас будут в эфире. Маделина прямо сейчас. Риалта. Monday Morning.

0: Roxette, listen to your heart. Ну что ж, друзья, замечательное пожелание на все времена. Слушайте свое сердце. И главное, прислушивайтесь к нему. А мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. И в рубрике «Люкс Тайм» сейчас снова Джунь прозвучит. Another Try.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Губернатор Алексей Текслер подвел итоги работы Южноуральской делегации на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Глава региона выступил в секции музыкальной культуры и рассказал коллегам о детской филармонии имени Адика Абдурахманова. На форуме подписаны соглашения о сотрудничестве с Пушкинским музеем, Третьяковской галереей и Эрмитажем. Алексей Текслер также посетил Российскую национальную библиотеку, отметив масштабы ее фондов – более 33 миллионов единиц хранения. В вузах и колледжах Челябинской области остаются свободными 340 целевых мест. Набор на них еще продолжается. При этом заключить договор о целевом обучении могут не только абитуриенты, но и студенты, которые уже начали учебу, в том числе на платной основе. Это позволяет перейти на бюджет и получить гарантированное трудоустройство, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения региона. Интерес работодателей к целевому набору резко вырос. Если в прошлом году поступило 217 заявок на 310...

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Автор искупления Иэн МакЮэн выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Сиквел «Горничной» Синди Суини выйдет в российский прокат. Британский писатель Иэн МакЮэн, автор романов «Искупление Амстердам», выпустит первую крупную книгу в жанре нон-фикшн. Об этом написал The Independent. Он опубликует сборник публицистических эссе и речей под названием «Между книгами». Издание выпустят 25 мая 2027 года. В него войдут как уже известные тексты, так и ранее не выходившие материалы. СМИ отмечают, что сборник охватывает диапазон творчества МакЮэна от интимных личных воспоминаний до смелых интеллектуальных поисков. Главный редактор издательства «Knopf» Джордан Павли написала книгу как интимную запись великого ума, борющегося с контурами собственной жизни и всеми темами и вопросами, которые питают его шедевры. Природа правды и любви, человеческий голод по смыслу и знанию, тайны души. МакЮэн ранее уже выпускал нон-фикшн работу, но она была небольшой. В 2019 году у писателя вышла научно-популярная книга «Наука». Автор признался, что его новый сборник начался как разрозненная мешанина текстов и превратился в эмоциональное и интеллектуальное путешествие. Предыдущая книга МакЮэна «Что мы знаем» вышла в 2025 году. Она описывалась как научная фантастика без науки и переносила читателя на век вперед в частично затопленную Великобританию. «Вольга» выпустит в российских кинотеатрах вторую часть фильма «Горничная». Российская премьера намечена на 16 декабря 2027 года, одновременно со стартом международного проката. Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет. В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях, и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой. Режиссером второй части «Горничной» выступает Пол Фиг. За сценарий он отвечает вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. Вместе с Суини в каст вошли Кирстен Данст и Микеле Мароне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленнер не примут участие в продолжении.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Wanted Force, Here Comes the Night на радио 100. Ну что ж, друзья, до ночи еще далеко. День пятницы в разгаре. Зато не так уж много времени осталось до долгожданных выходных. Буквально несколько часов. И забудем про все наши дела. Отправимся отдыхать. Надеюсь, что вы уже в предвкушении предстоящего уикенда. У вас уже есть план на него. Я, Ульдеева, желаю, чтобы все осуществилось наилучшим образом. Но у нас продолжает звучать музыка. И в рубрике «Осенний джаз» послушаем дуэт Joy Sample и Lila Hathaway «Come Along With Me».
1: «Осенний джаз» на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Eurythmics, The Miracle of Love на волне 100. Почти час дня в южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Диева, с вами прощаюсь уже до понедельника. Скоро в эфире появится моя прекрасная соведущая Соня Дегтярева и будет продолжать дарить вам отличные композиции. А этот час завершим по традиции уже рубрикой «Люкс Тайм», в которой Фрэнк Синатра «I Concentrate on You».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Минобороны Казахстана заявила о завершении поисковой операции в Каспийском море. Найдены все 14 тел погибших военнослужащих. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 сентября объявил общий национальный траур. Накануне, во время военных учений, из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих Казахстана унесло в море. Троих человек удалось спасти. Арестованный в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем на борту пережил сильный шторм. Об этом сообщило Генконсульство России в Калькутте. Портовые власти находятся в постоянной связи с капитаном, контролируют ситуацию и считают, что жизни экипажа ничего не угрожает. Танкер находится под арестом с 11 мая на якорной стоянке. Судно под флагом Камеруна было задержано из-за коммерческого спора. На борту находятся 21 российский гражданин и двое иностранцев. Решение о репатриации россиян суд в Индии примет на следующей неделе. Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает РИА Новости. В ЕС цены на дизельное топливо в последние недели бьют все рекорды. Стоимость подскочила на 40%. Чиновник также призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизельного топлива в Европу, заявив о намерении поднять этот вопрос в преддверии встречи министров энергетики ЕС в Дублине на следующей неделе. По его мнению, сохранение энергопоставок США и Европе на прежнем уровне выгодно обеим сторонам. Правительство Австралии намерено ужесточить регулирование систем искусственного интеллекта после взлома государственной службы медстрахования и агентом OpenAI. Агентство Reuters со ссылкой на экспертов отмечает, что австралийские власти и до этого разрабатывали правила регулирования ИИ, но этот инцидент может сделать нормы более жесткими. Премьер-министр Энтони Албанис назвал инцидент недопустимым и выразил обеспокоенность главе OpenAI Сэму Альтману. И о погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу от 2 до 4 градусов тепла. На завтра днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите госуслуги «Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Твой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

Доброго пятничного дня, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Надеюсь, что ваш день проходит отлично, ну а мы сделаем его чуточку приятнее с музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне. У нас атмосферно.

0: Друзья, я надеюсь, что вы уже запланировали то, как проведете выходные, тем более погода нас пока что радует. Нас ждут два прекрасных осенних дня впереди. Ну а если вы еще думаете, как их провести, то совсем скоро я расскажу вам подробнее в афише выходного дня. Не переключайтесь.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: 30 сентября. В день воссоединения новых регионов с Россией телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Большие гастроли и Челябинск библиотечный. Куда сходить в выходные? На сцене театра «Кукол» в эту субботу в рамках большой гастроли можно увидеть «Маленького принца» от Красноярского театра «Кукол». Философскую сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери о поиске самого себя знают многие. Она погружает в мир, где возможны любые чудеса. Взрослея, мы забываем, каково это быть свободным и не бояться мечтать. Сберечь своего внутреннего ребенка и позволить своим детям быть фантазерами может не каждый родитель. Но герой этого спектакля – необычная семья. Они любят своего маленького принца, который находится на пороге взросления. Показы спектакля пройдут в 11 утра, час дня и 7 вечера. Для лиц старше 6 лет. Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Подробности у сотрудника пресс-службы Александры Юсуповой.
2: В 11.00 состоится иммерсивная экскурсия «Челябинск библиотечный». Это аудиоспектакль с элементами квеста и театральной постановки. Участники в специальных наушниках пройдут по местам, где с конца 19 века располагалась библиотека, и узнают историю здания городской управы. Старт на Кировке у скульптуры «Левши». А в 13.00 в Центре межкультурных коммуникаций «Калибри» пройдет мастер-класс по коллажированию «Окно 8». Участники создадут картину из бумаги и текстур на осеннюю тему.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: 13:57 в Челябинске. В завершении часа нас с вами ждет Фредди Коул с композицией «I'm not alone». Друзья, ну и, конечно, помните, что вы не одиноки на волне Радио 100. У вас всегда есть огромное количество единомышленников, которые разделяют ваши музыкальные вкусы. Поэтому заглядывайте к нам почаще, мы всегда вам рады. Хорошей легкой пятницы и отличного настроения.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области учреждено новое почетное звание для работников местного самоуправления. Депутаты ЗАГС Собрания поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера. Внесены изменения в региональный закон о наградах Челябинской области. Звание будет присваиваться должностным лицам, муниципальным служащим и работникам органов местного самоуправления, а также сотрудникам Ассоциации Совет муниципальных образований Челябинской области. Южноуральцам разрешили уменьшать желудок по полису обязательного медицинского страхования, но только тем, у кого диагностировали тяжелое ожирение и серьезные сопутствующие заболевания, в их числе апноэ сна, дыхательная недостаточность, тяжелые формы артроза и сахарный диабет второго типа, сообщает пресс-служба территориального фонда ОМС. В 2026 году на всю Россию запланировано свыше 1800 квот на проведение таких операций. Хоккейный клуб «Металлург» наложил дисциплинарное взыскание на главного тренера Андрея Разина. Причиной стали резкие высказывания специалиста в общении с прессой после побед над «Борисом» и «Нефтехимиком». В них тренер дважды использовал нецензурную лексику. О наложенном взыскании сообщил директор магнитогорской команды Алексей Жлоба. В клубе подчеркнули, что уважение к болельщикам и корпоративная этика остаются безусловным приоритетом для всех представителей системы «Металлурга». О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, завтра днем плюс 17. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
6: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, 3 этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Дорогие друзья, продолжаем нашу музыкальную пятницу. Прямо сейчас мировой бестселлер, а в нем Мэтт Монро с композицией From Russia With Love. Давайте насладимся этим нестареющим хитом. Ну и, конечно, впереди нас ждет много отличной музыки. Прекрасного вам дня и приятного настроения.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джонни Депп и Пенелопа Крус появились в загадочных и жутких образах в трейлере «They Drinker», и Московский монетный двор выпустил коллекционный набор медалей к 90-летию Союзмультфильма. На YouTube-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Дэйв Дринкер», главную роль в котором исполнил Джонни Депп. В актерский состав вошли также Пенелопа Крус и Мэдлин Клайн. Джонни Депп сыграл таинственного гостя, который сталкивается с барменшей на частной яхте. Вскоре они оказываются втянутыми в дела криминального авторитета и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом. Трейлер показал первую встречу героев. На ней персонаж Деппа зловеще заявляет, что его история может быть историей мести или чем-то еще хуже. А что, если это история о призраках? Или, может быть, я просто очередной любитель выпить, говорит он. Фильм выйдет в марте следующего года. Его выпустит студия Lionsgate.
0: Exclusive News.
1: Московский монетный двор и Союзмультфильм представили коллекционный альбом, посвященный 90-летнему юбилею легендарной киностудии. В набор вошло 10 медалей с изображениями персонажей классической и современной анимации. Юбилейный тираж составил 1936 экземпляров. На медалях изображены герои мультфильмов «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Вовка в тридевятом царстве», «Жил-был пес», «Котенок по имени Гав», «Летучий корабль», «Малыш и Карлсон», «Ну погоди», «Простоквашина» и «Умка». На оборотной стороне размещена официальная символика 90-летия Союзмультфильма. Изделия изготовлены из мельхиора, их диаметр 33 мм. Цветные изображения нанесены методом тампопечати. Приобрести юбилейный набор можно через официальные каналы продаж Московского монетного двора.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Steve Cole, It's Gonna Be Alright. Дорогие друзья, действительно, сегодня все точно будет прекрасно. У нас завершение пятидневной рабочей недели, но даже те, кто работает по другому графику, чувствуют вот этот особенный пятничный настрой. Сегодня все у вас точно будет замечательно, ведь вы проводите день в компании музыки высшей пробы. Дорогие друзья, настраивайтесь на все 100, и пусть все у вас сегодня получается. До скорой встречи в эфире!
1: Осенний джаз на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Аварийная ситуация на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии ликвидирована. Ремонтные работы продолжаются, сообщили РИА Новости в администрации Нерюнгринского района. Возгорание на территории ГРЭС произошло во вторник. В МЧС Республики сообщали, что там загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал. Пострадал один человек. Причиной пожара мог быть аварийный режим работы электрооборудования. По данным администрации района, с вечера четверга тепло стало поступать в дома поселка Серебряный Бор, с ночи пятницы в Нерюнгри и в Беркакит. При этом остаются точечные проблемы. Мошенники накануне Дня Учителя рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам. Об этом сообщила агентство ТАСС эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью искусственного интеллекта создаются реалистичные фото и чат-боты консультантов. Россельхознадзор пока не обнаружил связь между введением вакцины Multifil и смертью кошек. Жалобу на гибель животного от препарата ведомство получило в середине сентября. По результатам расследования причинно-следственная связь между применением лекарственного препарата и возникновением неблагоприятной реакции на данный момент не установлена, говорится в пресс-релизе ведомства, пишет РИА Новости. Сколько всего ведомство получило обращений, не уточняется. Региональная программа Международного фестиваля молодежи завершилась для 1000 человек из 117 стран мира. Они посетили 35 регионов России, Республику Абхазию и Южную Осетию. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. В каждом регионе на вокзалах и в аэропортах участников встречали по традициям русского гостеприимства. Хлебом с солью, исполнением танцевальных и вокальных номеров в национальных костюмах и выступлениями фольклорно-этнографических ансамблей. Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой». После основной программы иностранные гости совершили путешествие в российские регионы. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный. От 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 15 часов 13 минут в Челябинске, и прямо сейчас в нашем эфире мы услышим кавер на композицию «Believe Cher». Песня действительно стала легендой. Она возглавила чарты более чем в 20 странах. В Великобритании композиция «Believe» возглавляла чарт 7 недель и стала самым продаваемым синглом 1998 года. Годом позже трек попал в топ-40 Billboard Hot 100, а 2 марта поднялся на первую строчку. На тот момент Шер было 52 года, и она стала самой возрастной сольной исполнительницей, возглавившей этот чарт. Вот такая легендарная композиция сейчас прозвучит в нашем эфире. Давайте же послушаем кавер на нее.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Эксклюзив Ньюс на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Элайджа Вуд вернулся к образу Фродо в новой части «Властелина колец», и Джит Лоу ведет переговоры о съемках в новом фильме «Ари Астера». Голливудский актер Элайджа Вуд, прославившийся ролью хоббита Фродо Бэггинса, вновь примерил образ культового персонажа на съемках новой части франшизы «Властелин колец». Проект, который получил название «Охота на Голлума», находится на стадии производства. Однако в сеть уже просочились первые снимки со съемочной площадки. На одном из кадров запечатленный сам 45-летний Вуд. Согласно данным Entertainment Tonight, съемки проходят в Новой Зеландии, в знаменитой кинодеревне Хоббитон, которая остается излюбленным местом для туристов и поклонников вселенной, созданной по мотивам книг английского писателя Толкина. Режиссером новой части выступил Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. Мировая премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года.
0: Exclusive News.
1: Джуд Лоу ведет переговоры об участии в новом фильме Ари Астера «Козел отпущения». Об этом сообщает Deadline. К актерскому составу ленты уже присоединились Скарлетт Йоханссон и Джейкоб Элорди. Ари Астер выступил режиссером и сценаристом фильма, дистрибьютором станет компания A24, выпустившая 4 предыдущих работы режиссера. Даты начала съемок и премьеры пока неизвестны. Некоторые инсайдеры утверждают, что Астер планирует снять триллер о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие представители киноиндустрии говорят, что это научно-фантастическая романтическая история. Режиссерским дебютом Мастера в полнометражном кино стал хоррор «Реинкарнация», вышедший в 2018 году. Картина принесла ему мировую известность. После успеха «Реинкарнации» режиссер снял фильмы «Солнцестояние», «Все страхи Бо» и «Эддингтон».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Дорогие друзья, в этом часе вас ждет свежий выпуск проекта «Культурный код». Он проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области. В этот раз речь пойдет о том, как рассказать о своем событии и воплотить его в жизнь в рамках культурной столицы 2027 года. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть такие проекты, слушайте внимательно. Совсем скоро вы узнаете, что вам нужно делать и куда обращаться. Оставайтесь с нами. У нас интересно.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В 2027 году Челябинск официально примерит статус культурной столицы России. И то, каким именно увидит наш город гости и запомнит сами челябинцы, зависит не только от ведомств. Главный ресурс – это инициативы самих горожан. О том, как превратить смелую задумку в официальный пункт программы «Челябинск. Культурная столица 2027», поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях в студии «Радио 100» – специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программы «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Виктория, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Большая подготовка культурной столицы идет полным ходом. Конечно же, мы все слышали про то, что есть амбассадоры культурной столицы. Это Олег Митяев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Николай Цицкоридзе, Евгений Миронов и Алексей Рубин. Какова вот миссия конкретно этих людей? И это только медийное представительство на федеральном уровне? Или все-таки мы увидим какие-то новые творческие продукты с участием?
3: Вообще, я хочу сказать первое, что я, наверное, не побоюсь этого слова, что эти амбассадоры, эти люди являются друзьями нашей области Челябинской. Это люди, которые с года в год приезжают к нам со своими проектами, со своими мероприятиями. То я считаю, что эти проекты действительно полюбились уже и жителям, и гостям нашей области. Я вот, например, там, даже если привести пример с Олега Митяева, да, это всем известное культурное событие «Ильменский фестиваль», премия «Светлое прошлое». Валерий Гергиев и Денис Мацуев каждый год приезжают на площадку филармонии, дают какие-то интересные свои концерты. Про Николая Цицкоридзе, вот он уже второй год приезжает и сотрудничает с Театром оперы и балета, что тоже для нас очень ценно и важно. А по поводу 2027 года, мы сейчас все равно в стадии разработки каких-то проектов, мы думаем про новые направления, и я думаю, что эти люди все равно к нам, наши амбассадоры, приедут и принесут что-то новое и ценное для нашей области.
2: Будем обязательно ждать. Но помимо амбассадоров культурной столицы есть еще статус резидента. И данный статус уже получили бренд «Ботаника», компания «Бизнес-медиа», компания «WeGood». Расскажите, пожалуйста, о ценности вклада данных резидентов.
3: Угу. Давайте, наверное, я начну с «Ботаники». «Ботаника», мне кажется, сделали уникальную историю. Они придумали вкус культурной столицы. Также они сделали брендированную продукцию своих баночек. Она сейчас тоже в продаже. Знаю, они нам очень сильно помогают. То есть на все наши знаковые события, предоставляют эту продукцию. Мне кажется, я повторюсь, эта история очень интересная и классная. Впервые появился, да, вкус именно культурной столицы, это появилось в нашей области. А также про компанию «Бизнес-медиа» хочу сказать. Благодаря им на сегодняшний день на медиаэкранах в Челябинске мы рекламируем не только афишу, да, и события культурной столицы, но и все равно жители узнают больше о культурной столице. Про «WeGood» я хочу сказать, что они разработали футболки, худи с символикой «Челябинск. Культурная столица». И здесь очень важно, что это, знаете, выходит за пределы как бы афиши мероприятия, а больше делается, знаете, для жителей все равно нашего города и региона. И хочу сказать большое спасибо, что они проявляют инициативу, действительно работают с нами, сотрудничают. И мне кажется, вообще главная ценность резидентства – это такое, знаете, взаимное сотрудничество, где мы друг друга слышим и делаем какие-то такие интересные проекты.
2: Конечно же, хочется спросить, как получить этот статус культурной столицы? Угу. Что необходимо сделать, чтобы стать
3: смотрите,
2: частью?
3: Мы с коллегами разработали положение по резидентству. В этом положении у нас есть заявка, то есть все желающие к нам обращаются, мы высылаем это положение, они его изучают, заполняют заявку. Если все-таки правильные ценности, хорошая репутация, классные идеи, то экспертный совет смотрит и принимает решение, давать ли такой статус компании или организации, или человеку, как вот резидент культурной столицы 2027.
2: Это можно сделать на сайте Министерства культуры?
3: Да, у нас да, на сайте Министерства культуры Челябинской области есть вкладка «Челябинск. Культурная столица». Там есть вкладка «Инициативы», указана рабочая почта, куда каждый желающий сможет написать

0: Включаем всех людей, которые вот отвечают за ту или иную деятельность.
1: А направление? Скажем. То есть можно с любого направления?
0: Да, да. На самом деле, да, у многих есть такое ощущение, что резидент культурной столицы это все-таки люди, которые связаны там с культурой да. только. Да, это на самом деле нет. Мы смотрим гораздо шире. Это может быть и бизнес, и образовательные организации, креативные индустрии, просто какие-то проекты, компании. Вот я сейчас приведу пример. К нам обращается там оптик-центр, которые тоже хотят быть резидентами. Да. То есть в целом, говорю, если у вас есть какие-то предложения, идеи, инициатива, мы только рады. Вот.
1: Да, главное, что мы подчеркиваем, что не обязательно быть связанным именно с культурной деятельностью.
0: Да, все верно.
1: А что происходит после того, как организация становится резидентом? Предполагается, что эти проекты будут жить и развиваться после уже 2027 года, такой, угу. на будущее немножко.
0: Вот, вообще для нас резиденты, и там резидентство, да, это взаимное сотрудничество. И мы надеемся, что 31 декабря 2027 года это не закончится. А после того, как организация становится резидентом, да, для нас как раз-таки начинается самое важное, это взаимное сотрудничество. И мы не хотим, чтобы резидентство было каким-то статусом или просто знаком на один год. Нам важно, чтобы это был конкретный проект или какая-то идея, и, конечно, мы хотим, чтобы это работало на результаты и в дальнейшем. И, конечно, нам очень хочется, чтобы проекты эти не заканчивались. Если проект будет успешным, востребованным, интересным, и он полюбится жителям и гостям нашей области, почему бы ему не жить дальше? Мне кажется, наоборот, это будет один из таких главных результатов программы, когда 27-й год пройдет, и останется не только воспоминание о большом культурном годе, да, останутся какие-то хорошие партнерства, новые традиции, которые продолжат развиваться в Челябинской области.
1: Замечательная идея. Виктория, давайте, наверное, еще раз да, скажем, если нас слушает компания или организация, которая думает, как же, где же это, как стать частью культурной столицы. Давайте еще раз обозначим.
0: Заявку можно подать на сайте Министерства культуры Челябинской области. Там есть отдельная вкладка «Челябинск. Культурная столица 2027». Вкладка «Инициатива». Есть рабочая почта. Туда вы можете отправлять свои заявки. Мы это все в ежедневном режиме отсматриваем, смотрим, отвечаем, и вот экспертным советом будем принимать эти заявки, там, договариваться о встречах, встречаться с компаниями, с организациями, просто с людьми, которые отправили нам свои инициативы, идеи и так далее.
1: И до какого числа нужно это сделать?
0: До 1 ноября 2026 mm-hmm. года.
1: То есть времени осталось совсем немножко?
0: Да.
1: Здорово, очень интересная инициатива. Я думаю, что наш город еще больше расцветет. И спасибо вам большое за интервью.
0: Спасибо.
1: И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программы «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: «Культурный код» на «Радио 100».

Non credo. Эрос Рамазотти, «Ун Алтра Те», только что прозвучало на волне 100% комфорта. Завершим этот музыкальный час в компании Адриана Челентано и Лесли Одома-младшего. Хорошей легкой пятницы, дорогие друзья, и отличного настроения!

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Аграрии Челябинской области, выполнившие задачу по севу озимых, смогут получить субсидии из бюджета в следующем году. Об этом на селекторном совещании с муниципалитетами сообщил заместитель губернатора, министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. Выплаты пойдут на возмещение части затрат на агротехнологические работы, повышение экологической безопасности производства, на плодородие и качество почвы. В конце лета, начале осени аграрии посеяли озимые зерновые под урожай 2027 года. Среди лидеров по площади посева – Верхнеуральский, Уйский, Чесменский, Троицкий, Варнинский и Увельский округа – всего засеяно 41,5 тысячи гектаров. Челябинские частично закроют движение по улице Мамина. В связи с ремонтом участка теплотрассы сегодня с 8 вечера и до 6 утра 28 сентября ограничения для транспорта введут в районе дома номер 17/2. Общественный транспорт на этот период изменит маршруты. Автобусы под номерами 8, 32, 55С, 78 и 85 будут следовать в объезд по улице Бажова без заезда в Первоозерный. Автобусы номер 4, 50, 47 и 57С в объезд по улицам Бажова, Танкистов, 2 Щербаковской через Первоозерный. Троллейбус номер 19 только до Первоозерного без заезда на Мамино. На телеканале ОТВ состоится премьера вертикального сериала «Женя плюс Женя», снятого в Челябинске. Первый проект такого формата на телевидении. Это история о подростках-курьерах, их дружбе, проблемах и взрослении. Съемки проходили в узнаваемых локациях города. В проекте участвовали челябинские музыканты, региональные бренды и более 100 жителей города и области. Среди актеров – Михаил Полицеймак, Арсен Карапетян, Максим Белопухов. Премьера состоится 26 сентября в 19:30 на ОТВ. Повтор серии 27 сентября в 13 часов. Сериал также можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv. Информационный партнер проекта – медиахолдинг «Первый областной». О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 16 часов 16 минут в Челябинске, дорогие друзья, это самое время для того, чтобы загадать желание, и пусть оно обязательно сбудется. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам легкой и приятной пятницы. Пусть сегодня все получается, дела спорятся, ну а вечер будет отличным и пройдет в приятной компании. Конечно же, проводите этот день с нами, с Радио 100. Мы подготовили для вас много потрясающих музыкальных историй. Одну из них мы услышим с вами прямо сейчас. Это будет кавер на легендарную романтичную композицию ливерпульской четверки «And I Love Her», а исполнит нам ее Тиль Брунер. Давайте насладимся этой прекрасной композицией вместе.
1: Кавервилль на Радио 100.
2: Спонсор рубрики «Enza Home» – красивая мебель по доступной цене. ИП «Копырина».
3: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели «Enza Home» в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель «Enza Home». Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джонни Депп и Пенелопа Круз появились в загадочных и жутких образах в трейлере «Day Drinker», и московский монетный двор выпустил коллекционный набор медалей к 90-летию «Союзмультфильма». На YouTube-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Day Drinker», главную роль в котором исполнил Джонни Депп. В актерский состав вошли также Пенелопа Круз и Мэдалин Клайн. Джонни Депп сыграл таинственного гостя, который сталкивается с барменшей на частной яхте. Вскоре они оказываются втянутыми в дела криминального авторитета и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом. Трейлер показал первую встречу героев. На ней персонаж Деппа зловеще заявляет, что его история может быть историей мести или чем-то еще хуже. А что, если это история о призраках? Или, может быть, я просто очередной любитель выпить, говорит он. Фильм выйдет в марте следующего года. Его выпустит студия Lionsgate.
0: Exclusive News.
1: Московский монетный двор и «Союзмультфильм» представили коллекционный альбом, посвященный 90-летнему юбилею легендарной киностудии. В набор вошло 10 медалей с изображениями персонажей классической и современной анимации. Юбилейный тираж составил 1936 экземпляров. На медалях изображены герои мультфильмов «Бременские музыканты», «Винни-Пух», «Вовка в 39-м царстве», «Жил-был пес», «Котенок по имени Гав», «Летучий корабль», «Малыш и Карлсон», «Ну погоди», «Простоквашино» и «Умка». На оборотной стороне размещена официальная символика 90-летия «Союзмультфильма». Изделия изготовлены из мельхиора, их диаметр 33 мм. Цветные изображения нанесены методом тампопечати. Приобрести юбилейный набор можно через официальные каналы продаж Московского монетного двора.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Бобби Макферрин с композицией «Friends» как бы намекает нам, что сегодняшний день прекрасно располагает ко встрече с друзьями. Ну или есть возможность договориться встретиться с ними на выходных. Давайте вспомним о тех, кто нам близок и дорог. Обязательно им позвоним и скажем несколько теплых слов. Дорогие друзья, ну а я, Соня Дегтярева, хочу сказать несколько теплых слов вам, потому что очень рада тому, что эту пятницу мы проводим вместе. Пусть ваш день будет легким и приятным, ну а вечер хорошим и запоминающимся. До скорой встречи в эфире.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: moments to remember.
1: Реклама на Радио 100.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

16 часов 49 минут в Челябинске. Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час в компании Maroon 5 и Варга. Следующий час начнем с новостей от Антона Образцова, ну и, конечно же, продолжим музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне, у нас много всего интересного.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости», в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, «Единая Россия» по итогам выборов получила 349 мандатов, 140 по федеральному и 209 по одномандатным округам. КПРФ обеспечивает себе 37 мест, ЛДПР осталось 23 мандата. Партия «Новые люди» провела в парламент 19 своих представителей. «Справедливая Россия» по результатам выборов получает 17 мандатов. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили 4 самовыдвиженца, еще одно место у кандидата от партии «Родина». Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, позволяющий каждой из стран выполнять 105 рейсов в неделю. Об этом сообщили в Минтрансе. Сейчас российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю. С вьетнамской стороны перевозки осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю. Планируется расширение географии полетов во Вьетнам из различных городов России. АвтоВАЗ начал серийный выпуск кроссовера «Лада Азимут», передает РИА Новости. Церемония прошла на заводе в Тольятти. «Лада Азимут» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Машина построена на базе платформы «Веста». На старте продаж она будет комплектоваться обновленными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Продажи стартуют в четвертом квартале. Правительство Австралии намерено ужесточить регулирование систем искусственного интеллекта после взлома государственной службы медстрахования и агентом OpenAI. Агентство Reuters со ссылкой на экспертов отмечает, что австралийские власти и до этого разрабатывали правила регулирования ИИ, но этот инцидент может сделать нормы более жесткими. Премьер-министр Энтони Албанис назвал инцидент недопустимым и выразил обеспокоенность главе OpenAI Сэму Альтману. На погоде на завтра. В Челябинске будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
3: Почему у одних все, а у других сессия?
4: Сколько времени нормально не мыть посуду?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 17 часов 13 минут в Челябинске. Друзья, мы потихонечку приближаемся к пятничному вечеру. Пусть ваше настроение будет прекрасным, но и компания приятной. А для того, чтобы ваш вечер был еще лучше, проведите его вместе с музыкой высшей пробы. Ведь что, как не прекрасные композиции, могут задать тон этому вечеру? Прямо сейчас у нас с вами кавер-виль, а в нем композиция Watermelon Sugar. Это кавер на композицию Гарри Стайлса. Ну а впереди вас ждут Мэрилин Монро, Эндрю Доналдс, Ковакс и много других прекрасных исполнителей. Оставайтесь с нами.
1: Кавер-виль. Кавер-виль. На радио 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Эндрю Доналд с композицией «Simple to Love» только что прозвучал в нашем эфире. Дорогие друзья, ну а если вдруг вы хотите узнать, какая песня сейчас играет на Радио 100 или была в эфире чуть раньше, обязательно заходите на наш сайт radio100fm.ru, и вы там сможете увидеть эту информацию и, конечно же, добавить понравившуюся вам песню в ваш личный плейлист. Поэтому, дорогие друзья, ждем вас с нетерпением на наших интернет-ресурсах. Ну и, конечно же, до встречи в радиоэфире. Хорошего вечера!

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Элайджа Вуд вернулся к образу Фродо в новой части «Властелина колец», и Джит Лоу ведет переговоры о съемках в новом фильме «Ари Астера». Голливудский актер Элайджа Вуд, прославившийся ролью хоббита Фродо Бэггинса, вновь примерил образ культового персонажа на съемках новой части франшизы «Властелин колец». Проект, который получил название «Охота на Голлума», находится на стадии производства. Однако в сеть уже просочились первые снимки со съемочной площадки. На одном из кадров запечатлен и сам 45-летний Вуд. Согласно данным Entertainment Tonight, съемки проходят в Новой Зеландии, в знаменитой кинодеревне Хоббитон, которая остается излюбленным местом для туристов и поклонников вселенной, созданной по мотивам книг английского писателя Толкина. Режиссером новой части выступил Энди Серкис, который также вернется к роли Голлума. Мировая премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года.
0: Exclusive News.
1: Джуд Лоу ведет переговоры об участии в новом фильме Ари Астера «Козел отпущения». Об этом сообщает Deadline. К актерскому составу ленты уже присоединились Скарлетт Йоханссон и Джейкоб Элорди. Ари Астер выступил режиссером и сценаристом фильма, дистрибьютором станет компания A24, выпустившая 4 предыдущих работы режиссера. Даты начала съемок и премьеры пока неизвестны. Некоторые инсайдеры утверждают, что Астер планирует снять триллер о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие представители киноиндустрии говорят, что это научно-фантастическая романтическая история. Режиссерским дебютом Мастера в полнометражном кино стал хоррор «Реинкарнация», вышедший в 2018 году. Картина принесла ему мировую известность. После успеха «Реинкарнации» режиссер снял фильмы «Солнцестояние», «Все страхи Бо» и «Эддингтон».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Большие гастроли и Челябинск библиотечный. Куда сходить в выходные? На сцене театра «Кукол» в эту субботу в рамках большой гастроли можно увидеть «Маленького принца» от Красноярского театра «Кукол». Философскую сказку-притчу Антуана де Сент-Экзюпери о поиске самого себя знают многие. Она погружает в мир, где возможны любые чудеса. Взрослея, мы забываем, каково это быть свободным и не бояться мечтать. Сберечь своего внутреннего ребенка и позволить своим детям быть фантазерами может не каждый родитель. Но герой этого спектакля – необычная семья. Они любят своего маленького принца, который находится на пороге взросления. Показы спектакля пройдут в 11 утра, час дня и 7 вечера. Для лиц старше 6 лет. Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Подробности у сотрудника пресс-службы Александры Юсуповой.
2: В 11.00 состоится иммерсивная экскурсия «Челябинск библиотечный». Это аудиоспектакль с элементами квеста и театральной постановки. Участники в специальных наушниках пройдут по местам, где с конца 19 века располагалась библиотека, и узнают историю здания городской управы. Старт на Кировке у скульптуры «Левши». А в 13.00 в Центре межкультурных коммуникаций «Калибри» пройдет мастер-класс по коллажированию «Окно 8». Участники создадут картину из бумаги и текстур на осеннюю тему.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: 17:56 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем с вами наслаждаться музыкой высшей пробы. Уже совсем скоро в нашем эфире прозвучат Марчиба, Лана Дель Рей и Адель. Ну и, конечно же, много замечательных музыкальных историй ждет вас совсем скоро. Оставайтесь с нами на одной волне и прекрасного вам пятничного вечера.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. С 26 октября в Челябинске заработают платные автопарковки. Всего организовано более 1500 мест. Главная задача нововведения – разгрузить деловой центр города. Платные парковочные места будут работать с 8 утра до 8 вечера в будние дни. В остальное время платы взиматься не будет. Бесплатно парковаться смогут несколько категорий граждан – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи, сотрудники спецслужб. Автовладельцам рекомендуют скачать приложение «Горпарковки», создать личный кабинет и привязать карту. В субботу с 8 утра и до 6 утра понедельника будет ограничен проезд у торгового комплекса «Синегорье». Из-за этого в районе привокзальной площади часть автобусов изменит место посадки и высадки пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии. Из-за ремонта инженерных сетей рабочие перекроют поворот на улицу Железнодорожную. В Челябинске на льду арены «Трактор» сегодня пройдет очередной матч в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги сезона 2026-27. Хозяева площадки встретятся с соперниками из Санкт-Петербурга, хоккейным клубом «СКА». В прямом эфире матч покажет телеканал ОТВ. Посмотреть трансляцию также можно будет на сайте 1obl.tv. Начало в 7 вечера. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Из маленького зерна рождается большая история. В Челябинске открылся первый в России музей зерна. Музей и центр здорового питания, где вековая история Южного Урала встречается с инновациями будущего. А традиционные уральские рецепты обретают новую жизнь. Приходите попробовать историю на вкус. Музей зерна. Путь к долголетию. Ждем вас по адресу Челябинск, Свердловский проспект, 40А. Запись на экскурсию на сайте музейзерна.ру. В сентябре музей работает в тестовом режиме.
2: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: 18:23 в Челябинске. Прямо сейчас у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней «Beatles» с композицией «Let it be». Друзья, давайте позволим случиться всему, что должно произойти с нами, ведь все, что не делается, все делается к лучшему. Поэтому давайте откроемся этому замечательному пятничному вечеру, всем прекрасным событиям, которые должны произойти, ну и, конечно, музыке высшей пробы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне. У нас атмосферно.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: создаем неповторимую атмосферу этого вечера. Прямо сейчас Ирвин Берлин и Тиль Брунер, Change Partners, в нашем эфире. Приятного вам вечера.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

18 часов 52 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, на этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень приятно проводить с вами этот день. Надеюсь, что вам со мной тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра, а сегодня вас ждет много прекрасных музыкальных композиций, ну и, конечно, чудесный пятничный вечер. Хочу пожелать вам легкого времяпрепровождения, приятной компании, ну и, конечно же, музыки высшей пробы. До завтра!

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске создают первую в России Академию аутизма, проект организации «Звездный дождь». Академия будет помогать детям с расстройствами аутистического спектра и обучать специалистов, педагогов, психологов и врачей. Для устойчивой работы формируют фонд. Доход от целевого капитала пойдет на программы помощи и подготовку кадров. По оценкам экспертов, в стране около 300 тысяч детей с аутизмом, но единой научно обоснованной программы поддержки пока нет. В селе Варна после капитального ремонта открылся центр развития ребенка, детский сад номер 10 «Аленушка». В здании полностью заменили отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Спортивный зал оснастили новой шведской стенкой и скалодромом, а также украсили изображениями озера Байкал и Кунгурской пещеры. На фасаде здания появился мурал со сказочной героиней «Аленушкой» и талисманом детского сада «Светлячком Лучиком». Дорожники продолжают обновлять разметку на региональных трассах. Работы идут сразу на нескольких направлениях. Тюбук-Кыштым, Черноречие, Чесма, Варна-Карталы-Бреды, Миас-Чебаркуль, Челябинск-Харлуши и других. Как сообщает областной Миндуртранс, в этом сезоне уже выполнено 92% от запланированного объема работ. Всего в этом году предусмотрено нанесение более 6000 километров дорожной разметки. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла. Завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100». Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Сегодня отправимся в удивительную Кению, ведь это настоящий центр мира. Страна находится практически на экваторе. Кроме того, считается, что именно отсюда пошла человеческая цивилизация. Первый Homo sapiens родился на ее пестрых просторах. Именно поэтому главная достопримечательность Кении – дикая природа и национальные парки. Можно отправиться на сафари на джипах, увидеть редких африканских животных в естественных условиях и сделать с ними фото. Ведь в стране обитает так называемая «большая африканская пятерка» – слон, лев, леопард, буйвол и носорог. Кстати, само слово «сафари» на суахили означает «путешествие». Также при желании можно полетать над парками на воздушном шаре и понаблюдать за дикими животными с высоты птичьего полета. Еще Кения – отличное направление для пляжного отдыха. Мягкий климат, Индийский океан бирюзового цвета, белоснежный песок привлекают множество туристов. Также популярен здесь и дайвинг. Лучшее время для погружения – период с января по март. Вода теплая, спокойная и чистая. Есть в стране и другие достопримечательности. Например, в столице Найроби находится часовая башня со шпилем высотой 140 метров. Это одно из высочайших сооружений Африки. Говорят, если постоять возле эффектного здания, можно зарядиться энергией, силой и мудростью. Также в городе множество музеев. Национальный знаменит макетами динозавров в натуральную величину и останками растений и животных, исчезнувших с лица земли сотни лет назад. Кенийская кухня – своеобразный микс из африканских, индийских и европейских кулинарных достижений. Кроме говядины и свинины, которые здесь традиционно дороги, широко используют мясо диких животных и птиц. Почти ко всем блюдам подают мукимо – популярный гарнир из картофельного пюре, кукурузы, гороха и шпината. Из сладкого очень популярны кокосовое миндальное печенье и конфеты из семян баобаба, покрытые сиропом из красного сахара. Отдых в Кении – это экзотика во всех смыслах. Поэтому это выбор прежде всего тех, кто уже попутешествовал по миру и ждет новых впечатлений и открытий, и Кения с удовольствием их дает.
0: Рандеву на «Радио 100».

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это «Мировые новости», в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, «Единая Россия» по итогам выборов получила 349 мандатов. 140 по федеральному и 209 по одномандатным округам. КПРФ обеспечивает себе 37 мест, ЛДПР осталось 23 мандата. Партия «Новые люди» провела в парламент 19 своих представителей. «Справедливая Россия» по результатам выборов получает 17 мандатов. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили 4 самовыдвиженца, еще одно место у кандидата от партии «Родина». Россия и Вьетнам подписали меморандум о расширении авиаперевозок, позволяющий каждой из стран выполнять 105 рейсов в неделю. Об этом сообщили в Минтрансе. Сейчас российские авиакомпании выполняют полеты во Вьетнам по 11 маршрутам с частотой 39 рейсов в неделю. С вьетнамской стороны перевозки осуществляются по 13 маршрутам с частотой 31 рейс в неделю. Планируется расширение географии полетов во Вьетнам из различных городов России. АвтоВАЗ начал серийный выпуск кроссовера «Лада Азимут». Передает РИА Новости, церемония прошла на заводе в Тольятти. «Лада Азимут» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Машина построена на базе платформы «Веста». На старте продаж она будет комплектоваться обновленными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра и мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Продажи стартуют в четвертом квартале. Региональная программа Международного фестиваля молодежи завершилась для 1000 человек из 117 стран мира. Они посетили 35 регионов России, Республику Абхазию и Южную Осетию. Об этом сообщила пресс-служба Росмолодежи. В каждом регионе на вокзалах и в аэропортах участников встречали по традициям русского гостеприимства. Хлебом с солью, исполнением танцевальных и вокальных номеров в национальных костюмах и выступлениями фольклорно-этнографических ансамблей. Международный фестиваль молодежи проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом «Следуй за мечтой». После основной программы иностранные гости совершили путешествие в российские регионы. На погоде на завтра. В Челябинске будет малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла, завтра днем плюс 17. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

Мировой бестселлер на радио 100. It was a teenage...

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100%

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM. 100 FM.

Chaudement et calmement.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.